Яма жучу зиделюс, ох тандар мандар шишке брешке чинчир винчир виргирьос. Няма жучу зиделюс, ер поклоя улинялюс. Няма жучу зиделюс, ох тандар мандар шишке брешке чинчир винчир виргирьос. Няма жучу зиделюс.